точно. Но это лучше, чем бесконечно проверять почту. Хоть я и скучаю, не очень будет приятно видеть твой почерк. Ты ждал меня до утра, я не пришла и поворачивала все в пользу себя.

по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши пьяные переписки. Ты же знаешь, они самые искренние. Ты меня в клочья, я тебя молча прошу, звони мне.

ночью делал то, за что мне утром стыдно. Я будто был во сне, я был во сне. И каждый такой раз мне все очевидно.

смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это мой

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения,

0: на одной волне.
1: Ha ha ha.

будто контузия бонусом. После ничего не осталось, сплошные иллюзии, много вопросов. Как на это попалось, крутого обрыва вниз головой, наверное, так проще казалось, динамики громче тонуть.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

сгорим. Давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар.

Отпускай меня, отпускай. Я не твоя. Я не твоя.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленные XT-RX будут продавать в России под маркой Steo. Новинку уже заметили на дорожных тестах в Санкт-Петербурге. От предшественника он отличается новым дизайном передней части и кузова и новым интерьером с большим центральным дисплеем и кнопками управления климатом. Сборка будет российской, а еще в линейке появится гибрид. У Tenet T8 появились более простые версии. В линейку добавили машины с передним приводом и мотором 1,6 литра. Салон пятиместный, комплектации 2, Active и Prime. Напомним, раньше кроссовер продавали только с полным приводом и 7-местным салоном. Цена стартует с 2 миллионов 900 тысяч рублей. «Москвич» подвел итоги продаж новой линейки кроссовера. С марта по конец августа в России продали 583 машины модели М70 и 240 М90. Это ощутимо меньше, чем планировалось. Весной, когда модели выходили на конвейер, на заводе планировали продавать 10 тысяч машин. ВАЗовскую «семерку» давно сняли с производства, но она до сих пор популярна на вторичном рынке. В стране до сих пор зарегистрировано 1 200 000 таких машин. Причина массовости классики проста – дешевые запчасти и ремонт в любом гараже. Но есть и минусы. Подробнее о том, почему стоит купить «семерку» и в чем ее подводные камни, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатуша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: экскурсия. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – посадка выше. Стилист Анита Глосс назвала бермуды модной заменой джинсам. Эксперт сообщила, что альтернативой привычным брюкам из денима этой осенью могут стать именно бермуды. «Мне захотелось чего-то более легкого и структурированного, и моим главным открытием стали удлиненные шорты бермуды», – заявила она. По словам Аниты, подобная модель идеальна из-за своей универсальности, поскольку она заменяет брюки, джинсы и юбки миди. При этом бермуды сохраняют свободу движения и имеют стильный силуэт. В них не жарко, а длина выглядит абсолютно уместно в городе. Опять же, стильный силуэт. Ну а модели с высокой посадкой до колена всегда визуально вытягивают фигуру, подчеркнула стилист. Вдохновиться на создание своего эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление осенних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Сезонные коллекции обуви, в том числе модный итальянский бренд «Regina Bottini». В «Элеганте» продолжается и акция на летний ассортимент. Вас ждут скидки до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Инж...

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Представьте, за окном метель, а дома тихо, тепло и спокойно. Такой уют начинается с правильного утепления. Каменная и минеральная изоляция, пенополистирол плюс пара и гидрозащита. Все это вы найдете у нас.
2: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Красное радио. Реклама на местном радио.
1: Сеть магазинов «Сила» дарит 100 подарков своим покупателям. До 15 октября соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 3000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, дрель-шуруповерт, шлифовальную машинку и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 15 сентября до 15 октября 2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать у консультантов сети магазинов «Сила».
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: радио. Реклама на местном радио.
1: Учись на отлично, работай на отлично, отдыхай на отлично. В Ситилинке тариф на отлично. Быстрый интернет всего за 247 рублей в месяц. Подключи интернет Ситилинк бесплатно и получи максимальную скорость на весь учебный год. Звони 5-20-09.
2: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 октября 2026 года.
1: 5-20-09. Интернет Ситилинк. Интернет на отлично.
3: Отлично.
4: Хроническая усталость, дискомфорт в животе, вес не уходит. В клинике Санис врач-гастроэнтеролог Яна Бритвина найдет причину. Запишитесь на сайте или по телефону 55 96 98, без кода города. Есть противопоказания. Консультация специалиста обязательно.
5: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже здесь. Готовьте дом к холодам. Радиаторы, водяные и масляные, теплые полы, тепловые пушки. У нас есть все, чтобы дома было тепло. Согреем даже в самую холодную ночь.
2: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.
6: Я и днем вижу сны. Честно, но тебя никогда в них нету. И тебе, вероятно, тесно быть в чужой голове и куплетах. Столица мне все рассказала про тебя и твои приключения. Ты другим показался сначала, отчаянным, неподдельным.
7: Ты смотрел на меня, не верил, что так сильно тебя полюбили. Если мы попадем на телек, мы испортим хорошие фильмы. Я тебе много не рассказал.

Я оставлю тебя в своей памяти самым светлым отрывком. Я забуду про ссоры, запомню, как ты мне дарила улыбки чистые, как лучи среди тьмы циничного мегаполиса. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так разгонимся.

0: Ты ждешь, я знаю меня и навряд ли кого-то другого, но время меняет все, а сейчас...
1: Местное время 9 часов.

0: Честное радио 104 FM.
1: Осень в нашем городе.
0: Реклама на местном радио.
2: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.

0: Давай скорей!
1: Домашнее телевидение Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
2: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 апреля 2026 года.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным.
4: Не тратьте время на поиски. У нас монтажные пены под любую вашу задачу. Летние, зимние, бытовые и профессиональные пены. Все понятно, без сложностей, по честным ценам.
5: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
6: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декоры, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товара в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Тало Мали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также осенние удобрения, газонную траву и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антиканина 3, вход со двора. Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне «Золото». А также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото». Костомукша. Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Надоели сквозняки и шум с улицы, пора менять окна. Северный город продает и устанавливает окна ПВХ под ключ. В работе используются качественные профили и надежная фурнитура. Гарантия на окна 5 лет, на монтаж 3 года. Бесплатный выезд замерщика. Звоните прямо сейчас 953-534-81-91. Северный город, Октябрьская, 7, первый подъезд. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Сервис на постоянную работу требуется. Машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная 15, здание магазина «Автолайн».
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Теперь прицепы доступны в покупку на средства регионального материнского капитала. Подробности уточняйте у консультантов магазинов Сила.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, 304-103-300-232.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Ты расскажи про нас всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя, как слезы проливала на землю, как я тебе кричал, не приеду, и руки разбивал.

0: Чинарем.
1: Спонсор рубрики «Магазин «Клевое место».
2: Сегодня мы вспомним об одном очень надежном, но несколько ушедшем в тень способе охоты на хищника со спиннингом. Ловля на снасточку с мертвой рыбкой.
3: В ожидании рыбалки.
2: С приходом октября вода остывает все заметнее, и хищник уходит на глубокие места. Он экономит энергию и охотится только тогда, когда наверняка уверен в легкой добыче. Основным и самым сильным преимуществом натуральной рыбки является ее внешний вид, а также ее привычный запах и вкус. Все искусственные приманки, даже самые замечательные, это все же имитация. И самые крупные, а значит и самые мудрые хищники, жизнью уже обучены. И даже схватив играющий воблер или виброхвост, такой мудрец мгновенно обнаружит подвох и постарается такую приманку выплюнуть. Мертвая же рыбка, обладающая правильными запахом и вкусом, такой реакции у хищника не вызывает.
4: Где мои снасти?
2: Сейчас, когда царит высокая мода на всевозможные воблеры и силиконовые изделия, не всем хочется возиться со всякими рыбками и снасточками. Но ведь существует мощный фактор привыкания и обучения рыбы. А значит, шансов у настоящей рыбки всегда больше, и хлопоты с такой приманкой всегда окупаются. Особенно, если речь идет о хищниках крупных, умудренных жизненным опытом. Снасти для такой рыбалки требуются практически такие же, как и для любой спиннинговой охоты. Разве что при возможности, в целях лучшей сохранности приманки при забросе, можно использовать более медленное удилище. Ну и, конечно, сами снасточки. Конструкции их существует довольно много, но для начала вполне хватит и одного-двух видов. Самая простая — это снасточка Дрожковича. Имея под руками ушастый груз, кусочек стальной проволоки и нужного размера тройник, можно изготовить ее за несколько минут буквально на коленке. Чуть более сложная, но очень надежная конструкция — это капкан Павлова. Ее тоже и самим можно сделать, заглянув в интернет, а можно и просто купить. Ну а в следующий раз мы коснемся некоторых тонкостей и хитростей ловли хищника таким способом.
5: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и Санкт-Петербург.

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего только в следующей жизни.

вместе. До встречи в настоящем. Даже 36,6, без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если крадусь, них не врет.

Снова вместе, я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать, к тебе домой или к тебе домой. Выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше, пардон, мадам, je ne sais pas. Я не знаю, я не

0: Местное время 12 часов.
1: Новости. С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Жители Карелии могут оценить деятельность местных властей. Опрос на тему, как муниципальные власти справляются со своей работой, запустили в республике. Свое мнение жители Карелии могут высказать на платформе обратной связи. Именно там проходит опрос об оценке деятельности органов местного самоуправления. Результаты опроса покажут, насколько жители республики удовлетворены качеством общественного транспорта, состоянием дорог и положением в сфере ЖКХ. Ссылка на опрос размещена в официальном паблике Костомукшского округа. В выходные в Костомукше выпал первый снег. В субботу дорожные службы города приступили к уборке. Как пояснили в администрации округа, дорожные работы направлены на обеспечение безопасности и комфортного передвижения автомобилистов и пешеходов. В ближайшие дни минусовые значения на термометре сохранятся. Администрация просит жителей быть внимательными на дорогах, учитывать погодные условия при планировании поездок. Водителям рекомендуется своевременно поменять резину с летней на зимнюю. В Карелии назвали сроки школьных каникул на этот учебный год. Согласно рекомендациям Минпросвещения, каникулы пройдут в следующие сроки. Осенние с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, дополнительные для первоклассников с 15 по 21 февраля. Весенние каникулы продлятся с 27 марта по 4 апреля. На летние каникулы школьники выйдут с 27 мая. Подчеркну, что график установлен для школ с 4 четвертной системой обучения. В Карелии есть образовательные организации, работающие по триместрам. Однако рекомендации по каникулам остаются в силе и для них. Минобразование Карелии рекомендует школам ориентироваться на предложенный график, так как эти сроки соответствуют всем требованиям и помогают сохранить единство образовательного пространства. В республике создадут оперативные группы для реагирования на выходы медведей. Их поручили создать в каждом районе. В оперативные группы войдут в том числе и опытные охотники. Они будут реагировать на все случаи появления медведей вблизи населенных пунктов. Как пояснил Артур Парфенчиков, проблема выхода медведей к людям становится все острее. Трагических случаев в Карелии не зафиксировано, но власти решили действовать превентивно. При въезде в город столкнулись машины. В Костомукше ДТП произошло на перекрестке улиц Антикайнина-Горняков. 8 октября в 19:34 на дороге столкнулись две легковушки. Травмы получил один человек, медики оказали ему помощь. При ликвидации последствий аварии спасатели отключили аккумулятор и нейтрализовали разлив горюче-смазочных материалов на дороге. Проводится проверка. Доброцентр Костомукши приглашает педагогов и наставников на традиционный «Добрый четверг». На встрече помогут разобраться, кто такой волонтер и какие преимущества он получает. Также гостям расскажут о различных направлениях добровольчества и поделятся полезными советами по воспитанию навыков доброты и помощи. Встреча состоится 15 октября в 14 часов по адресу улица Антикайнина, 13. Также к участию в мероприятии приглашаются медиа-волонтеры. Далее новости Каливайского района. Каливайская районная библиотека приглашает всех желающих на семейный квиз, где каждый сможет проверить свои знания об осени и просто хорошо провести время. Мероприятие состоится в эту пятницу 16 октября в 18 часов. Участвуйте командами или всей семьей, места ограничены. Записаться на квиз можно по телефону библиотеки 4-11-70. Каливайский инспекторский участок ГИМС напоминает: спасательный жилет – обязательный элемент безопасности на маломерном судне. Осенняя рыбалка имеет свою специфику и часто сопряжена со смертельным риском. Также помните, что алкоголь – главный враг на рыбалке. В состоянии алкогольного опьянения невозможно грамотно управлять лодкой. Если пьяный человек окажется в холодной воде, его шансы спастись будут минимальными. Гибели рыбаков осенью иногда приводит применение сетей. Рыбаки выезжают устанавливать сети без спас-жилетов. При проверке сетей выпадают из лодки и, запутавшись в сетях, погибают. В случае чрезвычайно происшествия спасателей можно вызвать по телефону 112 или 101. Далее прогноз погоды. Спонсор — магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» приглашает на школьный базар. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши, краски. Товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников. Упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» – партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, дом 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Сегодня в Костомукше переменная облачность без осадков, минус 2 плюс 3 градуса, ветер северо-восточный, порывами до 6 метров в секунду, высокое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет облачный с прояснениями день, без осадков, плюс 3 минус 1 градус, ветер северо-восточный, восточный, порывами до 8 метров в секунду, атмосферное давление во вторник в Костомукше будет высоким. В поселке Колевало сегодня малооблачно, без осадков, минус 4 плюс 3 градуса, ветер восточный, северо-восточный, порывами до 5 метров в секунду, высокое атмосферное давление. Завтра в Колевале будет переменная облачность, без осадков, до плюс 4 градусов прогреется воздух, ветер будет северо-восточный, восточный, порывами до 8 метров в секунду, атмосферное давление во вторник в Колевале будет очень высоким. Это все новости к данному часу, желаю всем хорошего дня, оставайтесь с нами, партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
2: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12.
4: Радио Десерт. Мы угощаем.
1: Первая половина рабочего понедельника уже позади. Можно немного выдохнуть и добавить музыкальных ноток в сегодняшний обед. Поможет нам с вами в этом программа «Радио Десерт». В студии Юлия Семихина. Шлю вам свой привет. Чудесного настроения желаю и музыки, согревающей душу.

0: Реклама на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Более 30 моделей генераторов для разных целей. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-100-103-300.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Представьте, за окном метель, а дома тихо, тепло и спокойно. Такой уют начинается с правильного утепления. Каменная и минеральная изоляция, пенополистирол плюс пара и гидрозащита. Все это вы найдете у нас.
6: О, «Элемент» Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Радио «Десерт». Мы угощаем.

Весь текущий час до 13:00 вы можете передавать приветы друзьям, адресовать теплые слова любимым или просто заказывать музыку. Звоните в прямой эфир по номеру 37027. Если звоните, это не про вас, пишите сообщение на мобильный номер 911-402-2040. Также ваши послания мы ловим в группе ВКонтакте «Костомукша Медиа».

Первая порция радиодесерта отправляется Денису Волкову. Денис, пусть госпожа удача всегда остается на вашей стороне и помогает покорять самые высокие вершины. Крепкого здоровья, силы и быстрого исполнения всех заветных желаний.

Следующее поздравление, адресованное Евгении Жуковой. Друзья, шлют вам, Женечка, привет и желают, чтобы в день рождения у вас было отличное настроение, огромное количество цветов, комплиментов, улыбок и добра. Здоровья, счастья, долгих лет, и каждый день рождения пусть оставляет добрый след в душе.

холодно, дик. Глупо, наигранно, так грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам.

Подоспел еще один радиодесерт. Получатель его Наталья Загородняя. Она сегодня тоже в списке именинников. Наталья, сегодня ваш день, как, впрочем, и неделя, и месяц, и вся жизнь. Поэтому и желание пусть исполняется независимо от даты на календаре. Принимайте музыкальный подарок от команды местного.

0: Коллеги и друзья, поздравляю с днем рождения Данила Иванова. Сегодня, Данил, день исполнения всех ваших желаний. Пусть в этот праздник произойдет чудо, которого вы больше всего ждете. Приятных сюрпризов, долгожданных подарков и прекрасного настроения желаю. Следующая песня нашего эфира звучит для вас.
1: Знаешь, а я все еще тебя вспоминаю. Нет, не часто, бывает.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Радио «Десерт» всегда подается вовремя.
4: Улыбаться как можно чаще, купаться в любви и получать удовольствие от жизни. Эти пожелания адресованы Алексею Казарину. Лёша, пускай счастье переполняет ваше сердце, и каждое мгновение приносит море радости. Побольше вам приятных сюрпризов. С днём рождения!

следующее поздравление адресовано Светлане Ризиковой. Желаю вам, Света, ярких и красочных мгновений в жизни, праздничного настроения, достижения поставленных целей, множества приятных сюрпризов, богатства и настоящей искренней и чистой любви.

День рождения – это отличный повод еще раз ощутить, как чудесная и неповторима жизнь. Артур Шихалиев, надеюсь, у вас сегодня все именно так. Пусть каждый новый день будет для вас приятным сюрпризом, и в новом году жизни сбудутся все желания, загаданные сегодня.

У Алексея Щечина сегодня тоже важный день, день рождения. Проживите его, Алексей, так, как хочется. Заряжайте других своим энтузиазмом и вдохновением. Пусть с сегодняшнего дня в жизни случаются невероятные волшебные события.

Следующий привет сегодняшнего эфира отправляется Дмитрию Яковлеву. Дима, желаю вам самые приятные минуты жизни делить с любимыми людьми, радоваться мгновениям, быть желанным и нужным в любой компании. Музыкальный подарок для вас готов. Ловите.

Время программы подходит к своему завершению. Желаю всем яркого продолжения этого дня и чудесного настроения. Не переключайтесь, оставайтесь на волнах местного радио. С вами была Юлия Семихина. Пока-пока.

0: на местном радио.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
3: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
4: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок.
5: Звоните 5-20-09.
6: Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
7: Элемент. Делаем ремонт доступным.
8: Осень уже здесь. Готовьте дом к холодам. Радиаторы, водяные и масляные, теплые полы, тепловые пушки. У нас есть все, чтобы дома было тепло. Согреем даже в самую холодную ночь.
9: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
10: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
11: Радиодесерт. Лакомое настроение.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джили прекратила поставлять в Россию Манжаро, Атлас и Префейс. В представительстве марки заявили, что заказать эти машины больше нельзя, но в модельном ряду остаются Ситирей, Кулрей и Окаванго. А в следующем году обещают новинки. Напомним, ранее близнецы Манжаро, Атлас и Префейс начали выпускать в России под маркой «Волга». Холдинг АГР продал почти 400 машин новой марки Tenet Plus. В сентябре россияне поставили на учет 303 кроссовера L6 и 93 экземпляра более компактной модели L4. Напомним, продажи официально стартовали 4 сентября. Машины могли добраться не до всех дилеров. Предположительно, в октябре объемы вырастут. Бренд стал сильнее влиять на выборы россиянами китайских автомобилей. Недавно «Автостат» сделал выводы по продажам машин на вторичке. Например, 4-летний «Хавейл Джолион» сохраняет 75% цены, а на продажу уходит до 50 дней. А «Джак J7» к этому возрасту сохраняет меньше 60% цены и продается дольше. Icon Tires представила новую линейку зимних шин, полностью разработанную российскими инженерами. Ранее завод выпускал резину на основе моделей Nokian. На льду в Заполярье шипованная Icon Autograph Ice 10 разгоняется быстрее и тормозит увереннее конкурентов. А вместо цифровой шкалы, глубины протектора на боковине теперь используются бар-коды. Подробнее об испытаниях расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: и скорей!
1: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
2: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 апреля 2026 года.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Представьте, за окном метель, а дома тихо, тепло и спокойно. Такой уют начинается с правильного утепления. Каменная и минеральная изоляция, пенополистирол плюс пара и гидрозащита. Все это вы найдете у нас.
2: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Жители Карелии могут оценить деятельность местных властей. Опрос на тему, как муниципальные власти справляются со своей работой, запустили в республике. Свое мнение жители Карелии могут высказать на платформе обратной связи. Именно там проходит опрос об оценке деятельности органов местного самоуправления. Результаты опроса покажут, насколько жители республики удовлетворены качеством общественного транспорта, состоянием дорог и положением в сфере ЖКХ. Ссылка на опрос размещена в официальном паблике Костомукшского округа. В выходные в Костомукше выпал первый снег. В субботу дорожные службы города приступили к уборке. Как пояснили в администрации округа, дорожные работы направлены на обеспечение безопасности и комфортного передвижения автомобилистов и пешеходов. В ближайшие дни минусовые значения на термометре сохранятся. Администрация просит жителей быть внимательными на дорогах, учитывать погодные условия при планировании поездок. Водителям рекомендуется своевременно поменять резину с летней на зимнюю. В Карелии назвали сроки школьных каникул на этот учебный год. Согласно рекомендациям Минпросвещения, каникулы пройдут в следующие сроки. Осенние с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, дополнительные для первоклассников с 15 по 21 февраля. Весенние каникулы продлятся с 27 марта по 4 апреля. На летние каникулы школьники выйдут с 27 мая. Подчеркну, что график установлен для школ с 4 четвертной системой обучения. В Карелии есть образовательные организации, работающие по триместрам. Однако рекомендации по каникулам остаются в силе и для них. Минобразование Карелии рекомендует школам ориентироваться на предложенный график, так как эти сроки соответствуют всем требованиям и помогают сохранить единство образовательного пространства. В республике создадут оперативные группы для реагирования на выходы медведей. Их поручили создать в каждом районе. В оперативные группы войдут в том числе и опытные охотники. Они будут реагировать на все случаи появления медведей вблизи населенных пунктов. Как пояснил Артур Парфенчиков, проблема выхода медведей к людям становится все острее. Трагических случаев в Карелии не зафиксировано, но власти решили действовать превентивно. При въезде в город столкнулись машины. В Костомукше ДТП произошло на перекрестке улиц Антикайнина-Горняков. 8 октября в 19:34 на дороге столкнулись две легковушки. Травмы получил один человек, медики оказали ему помощь. При ликвидации последствий аварии спасатели отключили аккумулятор и нейтрализовали разлив горюче-смазочных материалов на дороге. Проводится проверка. Доброцентр Костомукши приглашает педагогов и наставников на традиционный «Добрый четверг». На встрече помогут разобраться, кто такой волонтер и какие преимущества он получает. Также гостям расскажут о различных направлениях добровольчества и поделятся полезными советами по воспитанию навыков доброты и помощи. Встреча состоится 15 октября в 14 часов по адресу улица Антикайнина, 13. Также к участию в мероприятии приглашаются медиа-волонтеры. Далее прогноз погоды. Спонсор — магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» приглашает на школьный базар. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши, краски. Товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников. Упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» – партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, дом 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Сегодня в Костомукше переменная облачность, без осадков, минус 2, плюс 3 градуса, ветер северо-восточный, порывами до 6 метров в секунду, высокое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет облачный с прояснениями день, без осадков, плюс 3, минус 1 градус, ветер северо-восточный, восточный, порывами до 8 метров в секунду, атмосферное давление во вторник в Костомукше будет высоким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на подкове». Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
6: А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декоры, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товара в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Тало Мали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также осенние удобрения, газонную траву и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайне на 3, вход со двора. Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне «Золото». А также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото». Костомукша. Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Надоели сквозняки и шум с улицы, пора менять окна. Северный город продает и устанавливает окна ПВХ под ключ. В работе используются качественные профили и надежная фурнитура. Гарантия на окна 5 лет, на монтаж 3 года. Бесплатный выезд замерщика. Звоните прямо сейчас 953-534-81-91. Северный город, Октябрьская, 7, первый подъезд. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Сервис на постоянную работу требуется. Машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис. Новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921 010 4009 и 921 469 1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-00-1-663. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-100-68-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн».
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа. И делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Брось махать лопатой этой зимой. Возьми снегоуборщик ДДЕ в силе и наслаждайся уборкой снега. Не махай!

0: Дарим три подарка. При покупке бензинового снегоуборщика ДДЕ до 31 декабря в сети магазинов «Сила» и на сайте tdsila.ru. ИП Богданов Андрей Олегович, округ 304-103-300.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – посадка выше. Стилист Анита Глосс назвала бермуды модной заменой джинсам. Эксперт сообщила, что альтернативой привычным брюкам из денима этой осенью могут стать именно бермуды. «Мне захотелось чего-то более легкого и структурированного, и моим главным открытием стали удлиненные шорты бермуды», – заявила она. По словам Аниты, подобная модель идеальна из-за своей универсальности, поскольку она заменяет брюки, джинсы и юбки миди. При этом бермуды сохраняют свободу движения и имеют стильный силуэт. В них не жарко, а длина выглядит абсолютно уместно в городе. Опять же, стильный силуэт. Ну а модели с высокой посадкой до колена всегда визуально вытягивают фигуру, подчеркнула стилист. Вдохновиться на создание своего эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление осенних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Сезонные коллекции обуви, в том числе модный итальянский бренд «Regina Bottini». В «Элеганте» продолжается и акция на летний ассортимент. Вас ждут скидки до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
3: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
4: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC. Ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Жители Карелии могут оценить деятельность местных властей. Опрос на тему, как муниципальные власти справляются со своей работой, запустили в республике. Свое мнение жители Карелии могут высказать на платформе обратной связи. Именно там проходит опрос об оценке деятельности органов местного самоуправления. Результаты опроса покажут, насколько жители республики удовлетворены качеством общественного транспорта, состоянием дорог и положением в сфере ЖКХ. Ссылка на опрос размещена в официальном паблике Костомукшского округа. В выходные в Костомукше выпал первый снег. В субботу дорожные службы города приступили к уборке. Как пояснили в администрации округа, дорожные работы направлены на обеспечение безопасности и комфортного передвижения автомобилистов и пешеходов. В ближайшие дни минусовые значения на термометре сохранятся. Администрация просит жителей быть внимательными на дорогах, учитывать погодные условия при планировании поездок. Водителям рекомендуется своевременно поменять резину с летней на зимнюю. В Карелии назвали сроки школьных каникул на этот учебный год. Согласно рекомендациям Минпросвещения, каникулы пройдут в следующие сроки. Осенние с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, дополнительные для первоклассников с 15 по 21 февраля. Весенние каникулы продлятся с 27 марта по 4 апреля. На летние каникулы школьники выйдут с 27 мая. Подчеркну, что график установлен для школ с 4 четвертной системой обучения. В Карелии есть образовательные организации, работающие по триместрам. Однако рекомендации по каникулам остаются в силе и для них. Минобразование Карелии рекомендует школам ориентироваться на предложенный график, так как эти сроки соответствуют всем требованиям и помогают сохранить единство образовательного пространства. В республике создадут оперативные группы для реагирования на выходы медведей. Их поручили создать в каждом районе. В оперативные группы войдут в том числе и опытные охотники. Они будут реагировать на все случаи появления медведей вблизи населенных пунктов. Как пояснил Артур Парфенчиков, проблема выхода медведей к людям становится все острее. Трагических случаев в Карелии не зафиксировано, но власти решили действовать превентивно. При въезде в город столкнулись машины. В Костомукше ДТП произошло на перекрестке улиц Антикайнина-Горняков. 8 октября в 19:34 на дороге столкнулись две легковушки. Травмы получил один человек, медики оказали ему помощь. При ликвидации последствий аварии спасатели отключили аккумулятор и нейтрализовали разлив горюче-смазочных материалов на дороге. Проводится проверка. Доброцентр Костомукши приглашает педагогов и наставников на традиционный «Добрый четверг». На встрече помогут разобраться, кто такой волонтер и какие преимущества он получает. Также гостям расскажут о различных направлениях добровольчества и поделятся полезными советами по воспитанию навыков доброты и помощи. Встреча состоится 15 октября в 14 часов по адресу улица Антикайнина, 13. Также к участию в мероприятии приглашаются медиа-волонтеры. Далее прогноз погоды. Спонсор — магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» приглашает на школьный базар. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши, краски. Товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников. Упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» – партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, дом 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Сегодня в Костомукше переменная облачность без осадков, минус 2, плюс 3 градуса, ветер северо-восточный, порывами до 6 метров в секунду, высокое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет облачный с прояснениями день, без осадков, плюс 3, минус 1 градус, ветер северо-восточный, восточный, порывами до 8 метров в секунду, атмосферное давление во вторник в Костомукше будет высоким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Местное радио. Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Лучший способ согреться – бег.
3: И сколько бегать?
2: До магазина «Сила» и обратно.
4: Наступили холода? Бегите в «Силу» и приобретайте тепло. Тепловое оборудование для любых помещений в наличии. От бытового до сверхмощного. Газовые обогреватели, дизельные обогреватели, электросогреватели, инфракрасные обогреватели в магазинах «Сила». Заводская 5 и Лесной проспект 53А. Бежим!
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

А, в поисках себя на западе. Сколько же у нас на завтра дел? Я бы все перебрал бы назад, но бед. Я временами так зол, чтоб сказать, но нет. Стереотипами замкнутый, как болиди поворот, только за крутым. Перемены вряд ли смогут меня

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Легкого всем завершения понедельника, друзья мои. Все теплое со знаком плюс. Прошлой недели куда-то улетучилось, поэтому золотой осенью поздравить вас у меня не получится. А вот с новой рабочей неделей, пожалуйста, с удовольствием я это сделаю. Надеюсь, что порцию удовольствия подарит вам и новый час на местном. Зовут меня Катя Бажова, за пультом Даниил Бриллиантов. Это еще не вечер. Всем здравствуйте. Здравствуйте.

Ну, а я, друзья, пока вкратце расскажу вам, чем буду радовать вас в ближайший час. Во-первых, вы узнаете, чем порадовал накануне гостей фестиваля «Ряпушки». Также расскажу, как одна идея сотрудника карельского «Акатыша» была тиражирована на компанию «Северсталь». И еще будет новость о достижениях главного эколога комбината и о предстоящем турнире по настольному теннису. Без подарков победители этого турнира, разумеется, не останутся. Но и вас, господа, мы без приятного тоже не отпустим. Сегодня в этом часе мы разыграем порцию куриных крылышек от щедрого папы Ромы и вкуснятину от Суши Биг. Наши телефоны держите под рукой. 37027 эфирный номер и телефон для смс 911 402 2040.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным.
3: Не тратьте время на поиски. У нас монтажные пены под любую вашу задачу. Летние, зимние, бытовые и профессиональные пены. Все понятно, без сложностей, по честным ценам.
4: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости Северстали.
1: Начальник энергоуправления, главный энергетик Карельского Акатыша Александр Левкин удостоен почетной грамоты Российского союза научных и инженерных общественных объединений за масштабную модернизацию энергоинфраструктуры комбината. Команда экспертов с его участием создавала уникальную интеллектуальную систему для котлов. Она прогнозирует нагрузку на 6 часов вперед и дает рекомендации, помогая снизить расход мазута, электроэнергии и выбросы парниковых газов. Окупаемость ее за один отопительный сезон и аналогов на рынке нет. Проект этот уже в опытно-промышленной эксплуатации, готов к тиражированию на другие активы компании. Параллельно идет подготовка к запуску установки очистки оборотной воды. Технология эта позволит сократить потребление воды почти в 30 раз. Как пояснил директор по энергетике компании «Северсталь» Вячеслав Тихонов, цель – сделать так, чтобы успешный опыт одного актива стал ресурсом всей компании. Именно Александр Михайлович, как лидер группы «Энергоэффективность» экспертной сети, выстраивает эту логику. Он не просто ставит цели, а превращает разрозненные усилия в единую систему. Инновации Карельского Акатыша таким образом перестают быть локальной историей и становятся корпоративным стандартом. Это и есть синергия, которая дает реальный эффект.

Главный эколог карельского окатыша Мария Андронова стала победительницей международной премии «Талантливая женщина в современной индустрии» в номинации «Вдохновляющий лидер». Мария – профессионал с 20-летним опытом в горной промышленности и представительница уже третьего поколения женщин на производстве в своей семье. Вместе с командой Мария реализует сейчас масштабные экологические проекты, а о самой награде она говорит скромно. Это заслуга всего коллектива. Благодарю каждого промышленного эколога карельского окатыша и, конечно, семью, мужа и дочку за поддержку. На премию меня выдвинули коллеги, это было волнительно и вдвойне ответственно, признается Мария.

0: свободное время.
1: Накануне в старинной карельской деревне состоялись сразу два больших события. Волонтеры карельского катыша принимали в них непосредственное участие. Сначала в деревне Вакнаволок торжественно открыли пространство Чиарка, а потом все гости и жители деревни активно болели за рыбаков на фестивале Ряпушки. Добавлю, что в этом году площадка фестиваля стала более благоустроенной, и все это благодаря победе в грантовом конкурсе «Творчество регионов», который при поддержке «Северстали» проводит фонд «Доброта Севера». Гости праздника смогли не только поболеть за рыбаков, но и принять активное участие в конкурсах, мастер-классах, насладиться волшебной атмосферой, живой музыкой и выступлениями артистов. Здесь было все, чтобы прочувствовать северный колорит.

0: Спортивная жизнь.
1: Уже в ближайшие выходные пройдет первенство по настольному теннису в рамках рабочей спартакиады Карельского Акатыша. Принять участие в турнире могут как сотрудники комбината, так и практиканты и пенсионеры комбината, а также сотрудники подрядных организаций. Важное условие: в команде должно быть 2 человека, необходимо также 2 запасных. При этом соревнования будут проходить по круговой системе. И всех любителей настольного тенниса ждут 17 октября, в эту субботу, в культурно-спортивном центре «Дружба». Регистрация участников стартует с 9:30. А начало соревнований ровно в 10. Добавлю, чтобы принять участие в этом турнире, необходимо обратиться предварительно к спортивному организатору своего подразделения комбината.

0: Реклама на местном радио.
1: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.
2: «Элемент». Делаем ремонт доступным.
3: Осень уже здесь. Готовьте дом к холодам. Радиаторы, водяные и масляные, теплые полы, тепловые пушки. У нас есть все, чтобы дома было тепло. Согреем даже в самую холодную ночь.
4: О, «Элемент» Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Папа Рома. Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну что, друзья мои, морозный понедельник, мне кажется, абсолютно не повод отказывать себе в гастрономических приятностях и удовольствиях, особенно когда у вас есть возможность прямо сейчас безвозмездно заполучить щедрую порцию ужина на сегодня. Сейчас у нас на кону будут вкуснейшие куриные крылышки в панировке от Папы Ромы, и выиграть вы их сможете в нашем эфире. Формат абсолютно вам знакомый, мы берем один горячий хит из нашего еженедельного чарта, и в этом хите жарим мы одно единственное слово – ваш. Ваша задача – угадать или вспомнить, какое именно слово мы от вас скрыли. Итак, сейчас вы услышите в эфире очередной фрагмент какого-то горячего хита. Одно слово в этом фрагменте покроем мы жареной корочкой, и вам нужно это будет эту корочку приподнять, снять и угадать, что за слово под этой корочкой скрывается. Далее берете в руки телефон и на наш мобильный номер 911-402-2040 в смс или в макси пишите нам то самое слово, которое, как вам кажется, мы от вас скрыли. Автор первого верного ответа, ну, во-первых, мы с ним свяжемся в прямом эфире, и он сможет насладиться той самой порцией крылышек от Папы Ромы. Задание у нас готово, давайте его послушаем. Внимание!

Вот такое вот у нас задание. Один из достаточно свеженьких хитов Люси Чеботиной. Больше от меня подсказок не будет, друзья. Какое же слово мы спрятали? 911-402-2040. Ждем вашей версии.

Ну что, друзья, мы прячемся и от снегопадов, и от морозов с помощью вкуснейших, сытных крылышек от папы Ромы. И сегодня они достанутся кому-то из вас, тому, кто сможет шустро и абсолютно верно справиться с нашим заданием. Предлагаю еще разочек послушать задание на сегодня.

0: Читали. Если только слушал, может быть.
1: Ну, как вы себе вот эту медузу Горгону представляете? Явно же что-то страшненькое.
0: Ну, так-то да, по идее.
1: Ну, вам такое не снилось, да? В страшных снах и в кошмарах?
0: Нет.
1: Ну, будем надеяться, что и не будет сниться, тем более, что, говорят, на голодный желудок могут всякие кошмары присниться, но вам это точно не грозит, да. Вы сегодня сможете отужинать целым ведерком крылышек от Папы Ромы, они ваши, я вас с этим поздравляю, Евгений, оставайтесь на связи. Спасибо за эфиром, большое. Все расскажем.
0: Спасибо.

все забыть и начать с нуля. А может, правда, в моей жизни нужно что-то поменять. Целый мир к твоим ногам, ну как же ты могла? И опять по кругу все как бумеранг.

проживаем жизнь. А кто сказал, что нету права на ошибку? И в поисках родной души мы снова делаем попытку за попыткой. Мне не снишься ты, я тебе в ответ. Вот уж сколько дней, вот уж сколько лет. В небе две звезды подают нам знак, где теперь

0: Еще кусочек.
1: Да, друзья, еще один аппетитный приз сегодня ждет кого-то из вас. На этот раз Суши Биг готова разыграть среди слушателей местного радио вкуснейший шоколадный чизкейк Сан-Себастьян и тыквенный раф. Вот такую вот вкусную сладкую парочку сегодня получит кто-то из вас. Как же мы будем разыгрывать? Мы, друзья, немного поменяем сегодня формат и обозначим его как ностальгическая машина времени. На этой машине, не требующей, кстати, никакого топлива, мы прямо сейчас с вами отправимся в один из периодов недавнего прошлого. Это будет какой-то очень вкусный, такой тепличный период. Так вот, к этому году, в который мы с вами перенесемся прямо сейчас, у меня для вас будет несколько гастрономических подсказок. Дело в том, что все эти события, о которых я вам расскажу, происходили в тот самый год. И еще одно событие музыкальное тоже из того же самого года. У меня будет для вас еще хит из того же самого года. Ну и ваша задача, соответственно, друзья мои, выслушать внимательно все мои подсказки, две гастрономические, одну музыкальную, ну и решить для себя, в каком же

году все это происходило. Затем ваши версии мы ждем на номер 911-402-2040 в смс, в МАКС, куда вам удобней. Ну и автор первого верного ответа, мы с ним свяжемся традиционно и официально, торжественно вручим награду от кафе «Суши Биг». Напомню, сегодня это сладкая парочка, шоколадный чизкейк «Сан-Себастьян» и тыквенный раф. Ну и давайте, друзья, уже к подсказкам потихоньку переходить. Первое. На Алтае в тот самый год представители Федерации спортивного пельменинга, оказывается, существует и такая, изготовили микроскопический пельмень. Его весь вес составил всего 16 десятитысячных грамма. Тесто для этого пельменя, добавлю, раскатывали с помощью зубочистки, чтобы вы понимали, насколько он миниатюрный. И в том же самом году другое событие уже большого масштаба произошло. Шеф-повар Маркус Майер испек гигантский благотворительный яблочный штрудель. Длина этого штруделя составила 752 метра, а на его приготовление потратили около 3 тонн яблок. И в том же самом году у Сергея Лазарева вышел один из ярких его хитов. Фрагмент мы с вами прямо сейчас послушаем.

0: Ну, друзья, можете подпевать и заодно набирать наш номер телефона 911-402-2040 и на этот номер отправлять, в каком же году все это происходило. Просто 4 цифры мы от вас ждем.
1: Может, закажем пиццу?
2: Как раньше?
1: Ну да.
2: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в Суши Биг.
1: Чем тебе старая пицца не угодила?
2: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номеро уно в Костомукше.
1: Хорошо, хорошо. Уже звоню в Суши Биг. 911-419-2020.
3: Суши Биг. Здравствуйте.
1: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
4: Доставка осуществляет суши-гид ОГРН 12-01-50-40-17 и НН 100-401-96-92.

0: Надеюсь, друзья, мы не усыпили вашу бдительность таким лирическим треком. И прямо сейчас давайте мы узнаем, кто же у нас сегодня получит вкуснейший приз от наших партнеров, от кафе «Суши Биг». Напомню, что на кону у нас сегодня шоколадный чизкейк «Сан-Себастьян» и тыквенный раф. Эту вкуснятину получит кто-то один из вас, тот, кто смог быстрее всех вспомнить, в каком же году происходили интересные гастрономические события, миниатюрный пельмешек испекли и сделали яблочный огромный штрудель, куда потратили 3 тонны яблок. В том же самом году вышел хит Сергея Лазарева «Это все она». Когда же все это происходило, давайте узнаем прямо сейчас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Максим.
0: Максим, очень приятно. Максим, назовите нам, в каком же году все это происходило?
1: 2015 год.
0: 2015, да, Максим, абсолютно верно. Ну, кстати, очень много было абсолютно правильных смс-ок. Была одна интересная смс-ка, написали нам 1999, какой-то прям далекий-далекий, кажется, сейчас. Максим, что вы можете хорошего вспомнить из 2015-го, может быть, из своего личного что-то?
1: Честно, сейчас так быстро не вспомню.
0: Не знаю, может быть, что-то закончили, куда-то устроились, кто-то родился, не знаю, женился, что-то такое приятное, может, происходило, или это сложно уже сейчас сориентироваться по времени?
1: Женился.
0: Женились в 2015 году. Ну вот видите, все-таки есть что-то памятное. Я так понимаю, что Сергей Лазарев и песня «Это все она» играла на вашей свадьбе.
1: Нет, не было.
0: Не было такой песни.
1: Не было.
0: Еще не долетела до танцполов. Но, с другой стороны, эта песня помогла вам сегодня, Максим, выиграть вкуснейший приз от кафе «Суши Биг». Этот сладкий набор, сладкая парочка, шоколадный чизкейк «Сан-Себастьян», тыквенный раф, они ваши. Вы рады, Максим?
1: Да, конечно.
0: Ну, продолжайте радоваться, я вам за эфиром все подробно расскажу, как можно свой приз получить. Поздравляю.

0: Реклама на местном радио.
1: Учись на отлично, работай на отлично, отдыхай на отлично. В Ситилинке тариф на отлично. Быстрый интернет всего за 247 рублей в месяц. Подключи интернет Ситилинк бесплатно и получи максимальную скорость на весь учебный год. Звони 5-20-09.
2: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 октября 2026 года.
1: 5-20-09. Интернет Ситилинк. Интернет на отлично.
3: Отлично.
4: Да, здесь есть все, что нужно.

0: Обская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Представьте, за окном метель, а дома тихо, тепло и спокойно. Такой уют начинается с правильного утепления. Каменная и минеральная изоляция, пенополистирол плюс пара и гидрозащита. Все это вы найдете у нас.
2: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

Ну что, друзья, довольно бодро мы распаковали с вами очередную рабочую неделю. Понедельник трудовой позади, базовый минимум в таком же темпе нам с вами продержаться до пятницы. Ну а этот час с вами были Катя Бажова, Данил Бриллиантов. До встречи завтра на местном радио ровно в 17 часов. Всем пока!

0: Местное время 18 часов.
1: Новости. С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Жители Карелии могут оценить деятельность местных властей. Опрос на тему, как муниципальные власти справляются со своей работой, запустили в республике. Свое мнение жители Карелии могут высказать на платформе обратной связи. Именно там проходит опрос об оценке деятельности органов местного самоуправления. Результаты опроса покажут, насколько жители республики удовлетворены качеством общественного транспорта, состоянием дорог и положением в сфере ЖКХ. Ссылка на опрос размещена в официальном паблике Костомукшского округа. В выходные в Костомукше выпал первый снег. В субботу дорожные службы города приступили к уборке. Как пояснили в администрации округа, дорожные работы направлены на обеспечение безопасности и комфортного передвижения автомобилистов и пешеходов. В ближайшие дни минусовые значения на термометре сохранятся. Администрация просит жителей быть внимательными на дорогах, учитывать погодные условия при планировании поездок. Водителям рекомендуется своевременно поменять резину с летней на зимнюю. В Карелии назвали сроки школьных каникул на этот учебный год. Согласно рекомендациям Минпросвещения, каникулы пройдут в следующие сроки. Осенние с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, дополнительные для первоклассников с 15 по 21 февраля. Весенние каникулы продлятся с 27 марта по 4 апреля. На летние каникулы школьники выйдут с 27 мая. Подчеркну, что график установлен для школ с 4 четвертной системой обучения. В Карелии есть образовательные организации, работающие по триместрам. Однако рекомендации по каникулам остаются в силе и для них. Минобразование Карелии рекомендует школам ориентироваться на предложенный график, так как эти сроки соответствуют всем требованиям и помогают сохранить единство образовательного пространства. В республике создадут оперативные группы для реагирования на выходы медведей. Их поручили создать в каждом районе. В оперативные группы войдут в том числе и опытные охотники. Они будут реагировать на все случаи появления медведей вблизи населенных пунктов. Как пояснил Артур Парфенчиков, проблема выхода медведей к людям становится все острее. Трагических случаев в Карелии не зафиксировано, но власти решили действовать превентивно. При въезде в город столкнулись машины. В Костомукше ДТП произошло на перекрестке улиц Антикайнина-Горняков. 8 октября в 19:34 на дороге столкнулись две легковушки. Травмы получил один человек, медики оказали ему помощь. При ликвидации последствий аварии спасатели отключили аккумулятор и нейтрализовали разлив горюче-смазочных материалов на дороге. Проводится проверка. Доброцентр Костомукши приглашает педагогов и наставников на традиционный «Добрый четверг». На встрече помогут разобраться, кто такой волонтер и какие преимущества он получает. Также гостям расскажут о различных направлениях добровольчества и поделятся полезными советами по воспитанию навыков доброты и помощи. Встреча состоится 15 октября в 14 часов по адресу улица Антикайнина, 13. Также к участию в мероприятии приглашаются медиа-волонтеры. Далее прогноз погоды. Спонсор — магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» приглашает на школьный базар. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши, краски. Товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников. Упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» – партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, дом 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Сегодня в Костомукше переменная облачность без осадков, минус 2, плюс 3 градуса, ветер северо-восточный, порывами до 6 метров в секунду, высокое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет облачный с прояснениями день, без осадков, плюс 3, минус 1 градус, ветер северо-восточный, восточный, порывами до 8 метров в секунду, атмосферное давление во вторник в Костомукше будет высоким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124.
2: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на подкове». Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
6: А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декоры, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товара в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Тало Мали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также осенние удобрения, газонную траву и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне «Золото». А также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото». Костомукша. Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Надоели сквозняки и шум с улицы, пора менять окна. Северный город продает и устанавливает окна ПВХ под ключ. В работе используются качественные профили и надежная фурнитура. Гарантия на окна 5 лет, на монтаж 3 года. Бесплатный выезд замерщика. Звоните прямо сейчас 953-534-81-91. Северный город, Октябрьская, 7, первый подъезд. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Сервис на постоянную работу требуется. Машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодеждой, инструментами и сезами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис. Новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, УГРН 119-1001-00-663. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-100-68-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн».
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370 09.

0: скорей!
1: Домашнее телевидение Ситилинк. Три месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
2: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 апреля 2026 года. Ситилинк!
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Кинарем.
1: Спонсор рубрики «Магазин «Клевое место».
2: Сегодня мы вспомним об одном очень надежном, но несколько ушедшем в тень способе охоты на хищника со спиннингом. Ловли на снасточку с мертвой рыбкой.
0: В ожидании рыбалки.
2: С приходом октября вода остывает все заметнее, и хищник уходит на глубокие места. Он экономит энергию и охотится только тогда, когда наверняка уверен в легкой добыче. Основным и самым сильным преимуществом натуральной рыбки является ее внешний вид, а также ее привычный запах и вкус. Все искусственные приманки, даже самые замечательные, это все же имитация. И самые крупные, а значит и самые мудрые хищники, жизнью уже обучены. И даже схватив играющий воблер или виброхвост, такой мудрец мгновенно обнаружит подвох и постарается такую приманку выплюнуть. Мертвая же рыбка, обладающая правильными запахом и вкусом, такой реакции у хищника не вызывает.
0: Где мои снасти?
2: Сейчас, когда царит высокая мода на всевозможные воблеры и силиконовые изделия, не всем хочется возиться со всякими рыбками и снасточками. Но ведь существует мощный фактор привыкания и обучения рыбы. А значит, шансов у настоящей рыбки всегда больше, и хлопоты с такой приманкой всегда окупаются. Особенно, если речь идет о хищниках крупных, умудренных жизненным опытом. Снасти для такой рыбалки требуются практически такие же, как и для любой спиннинговой охоты. Разве что при возможности, в целях лучшей сохранности приманки при забросе, можно использовать более медленное удилище. Ну и, конечно, сами снасточки. Конструкции их существует довольно много, но для начала вполне хватит и одного-двух видов. Самая простая — это снасточка Дрожковича. Имея под руками ушастый груз, кусочек стальной проволоки,

0: проволоки и нужного размера тройник. Можно изготовить ее за несколько минут буквально на коленке. Чуть более сложная, но очень надежная конструкция – это капкан Павлова. Ее тоже и самим можно сделать, заглянув в интернет, а можно и просто купить. Ну а в следующий раз мы коснемся некоторых тонкостей и хитростей ловли хищника таким способом.
1: Рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным.
3: Осень уже здесь. Готовьте дом к холодам. Радиаторы, водяные и масляные. Теплые полы, тепловые пушки. У нас есть все, чтобы дома было тепло. Согреем даже в самую холодную ночь.
4: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мы.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – посадка выше. Стилист Анита Глосс назвала бермуды модной заменой джинсам. Эксперт сообщила, что альтернативой привычным брюкам из денима этой осенью могут стать именно бермуды. «Мне захотелось чего-то более легкого и структурированного, и моим главным открытием стали удлиненные шорты бермуды», – заявила она. По словам Аниты, подобная модель идеальна из-за своей универсальности, поскольку она заменяет брюки, джинсы и юбки миди. При этом бермуды сохраняют свободу движения и имеют стильный силуэт. В них не жарко, а длина выглядит абсолютно уместно в городе. Опять же, стильный силуэт. Ну а модели с высокой посадкой до колена всегда визуально вытягивают фигуру, подчеркнула стилист. Вдохновиться на создание своего эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление осенних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Сезонные коллекции обуви, в том числе модный итальянский бренд «Regina Bottini». В «Элеганте» продолжается и акция на летний ассортимент. Вас ждут скидки до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Сеть магазинов «Сила» дарит 100 подарков своим покупателям. До 15 октября соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 3000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, дрель-шуруповерт, шлифовальную машинку и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 15 сентября до 15 октября 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать у консультантов сети магазинов «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: посмотрел на меня так. И в этом взгляде было столько жизни, столько красоты и столько боли, что мне захотелось взять, поставить его в рамку.
1: Местное радио. Весь город на одной волне.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Представьте, за окном метель, а дома тихо, тепло и спокойно. Такой уют начинается с правильного утепления. Каменная и минеральная изоляция, пенополистирол плюс пара и гидрозащита. Все это вы найдете у нас.
3: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декоры, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товара в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Тало Мали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также осенние удобрения, газонную траву и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне «Золото». А также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото». Костомукша. Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Надоели сквозняки и шум с улицы, пора менять окна. Северный город продает и устанавливает окна ПВХ под ключ. В работе используются качественные профили и надежная фурнитура. Гарантия на окна 5 лет, на монтаж 3 года. Бесплатный выезд замерщика. Звоните прямо сейчас 953-534-81-91. Северный город, Октябрьская, 7, первый подъезд. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Втуком сервис на постоянную работу требуется машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и сезами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис. Новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. ОГРН 119-001-001-663. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-100-68-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн».
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джили прекратила поставлять в Россию Манжаро, Атлас и Префейс. В представительстве марки заявили, что заказать эти машины больше нельзя, но в модельном ряду остаются Ситирей, Кулрей и Окаванго. А в следующем году обещают новинки. Напомним, ранее близнецы Манжаро, Атлас и Префейс начали выпускать в России под маркой «Волга». Холдинг АГР продал почти 400 машин новой марки Tenet Plus. В сентябре россияне поставили на учет 303 кроссовера L6 и 93 экземпляра более компактной модели L4. Напомним, продажи официально стартовали 4 сентября. Машины могли добраться не до всех дилеров. Предположительно, в октябре объемы вырастут. Бренд стал сильнее влиять на выборы россиянами китайских автомобилей. Недавно «Автостат» сделал выводы по продажам машин на вторичке. Например, 4-летний «Хавейл Джолион» сохраняет 75% цены, а на продажу уходит до 50 дней. А «Джак J7» к этому возрасту сохраняет меньше 60% цены и продается дольше. Icon Tires представила новую линейку зимних шин, полностью разработанную российскими инженерами. Ранее завод выпускал резину на основе моделей Nokian. На льду в Заполярье шипованная Icon Autograph Ice 10 разгоняется быстрее и тормозит увереннее конкурентов. А вместо цифровой шкалы, глубины протектора на боковине теперь используются бар-коды. Подробнее об испытаниях расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Машина. Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акадыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на интернациональный дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

раз, а он с другой, как и с тобой, совсем другой, совсем не твой. Отпускай так сложно, лезешь вон из кожи. Ты себя влюбляться не просила,

0: расскажу тебе обо всем.
1: Местное радио. Весь город на одной волне.

городе, осень в сердце, время для кофе и любимых песен. На местном радио.

0: Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. 104 FM.
1: На плечи мои упадет твоя тень, где балует лунный свет.

От тебя до ненависти шаг. Дай пройти мне его не спеша. Я устал про нас с тобой писать.

дальше. Вроде солнце светило ярче, или просто мы стали старше. Мне кажется, все это бред, это живет в моей голове. Может пройдет, а может и нет. Почему я

0: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
1: Здравствуйте, Ксения.
2: Привет, классно выглядишь.
1: Я знаю, спасибо.
0: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
1: Что расскажу?